0: Я нерку дему.
1: Я дему нба.
0: Рэньям кана ба тэс жэгэн гэдэрэн гэндэв жэлам тун гэлэ цэм да янг тун цэм дэнэ жэгэ лэсэн дэр тун рэг ба дэн дун цэм ба тоб дэн жа тун цэм рэг гэн кэрва лар жэб рахи тэн рахи тун рэ бэтар кэлва шэгэ лу тэн чэ чэ бэтар кэлва аган тэг цэрэн тэн сон мэрэн чинэн ян чэ цэн ян бэр гуа тэн чэ нэв жэлам тун гэ а цу лэгэр цэм гэ цам чин дэн нэн аян цэм ба бо су су гэ сэм кэм тэн яна жэб чэн дэ тэн да тэн ян нэм рэ дэн жэгэн дэ ла а цэ нэ ли чэн тэ нэ жун да ян рэ ва чэ гэ нэ ку дэ му тэ хэ дэ лэг
2: Қорғын орқыл алуын тіңге шуғып бейік сарынгер.
3: Нянқынан ба кесу дейму. Тәріңді үшірсігі не тұңне жүгілу дадым бейцей жұп келдің дәрсігі дәрсігі бейцей ға, өрсігі дәрсігі бейцей жүйін ла, зақпен бәрі. Шуғни тіңді шуғып бейік сарынгер ленсін ла сән бір ғапсыше. Дадым бейцей жәтігін Шэнхэй Шичун Рун Кэн дэ Чунгур Пэби Ни Тун Ни Чиг Лун Зам Лэн Гэ Мэтаб Рэгни Цу Чэн Дэнг Мэтаб Рэгни Гу Лэ Шэвэ Чи Чун Гэ Рэнба Ту Бэ Цу Гэн Дэр Шэг Бэ Ха Сэг Сэ Тэн Чэ Сэн Зэн Ту Ка Ээ Фу Дэнг Джэ Чэ Нэн Ши Чин Пин Гэ Дэн Дэн Зам Лэн Гэ Лу Дин Джэр Ду Гэ Нэ Тэнг Сэб Ла Нью Гэн Зэн Чэ Бэ Пэ Рэм Шэг Ин Ла Чунгу Дэнг Ха Сэг Сэ Тэн Вар Джэн Джэ Бэр Ням Сэл Лун Ба Дэнг Джэ Кэм Ни Джэ Ян Рэн Гэ Шу Гэ Юн Джэ Таб Чи Ру Гэ Дин Джэ Ва Чисел Тобинган Корчул Динчунсио Батан, Нямли Джа Вахи Чембу Дан, Педи Джа Вастун Чембу, Мумбрисио. Чунгу Шути Чунгу Кунчан Дан, Уанини, Лу Джа Дан Анга Кору, Вара Стемджил Шима Тхайин. Чунгу Кунчан Дан Гим, Байту Шехкаб, Дан Лам Утун Дан Бара Стута Батан, Лу Джи Дан Мамун Джи, Чунгу Кунчан Дан Дан Би, Савана, Чунгу Кунчан Дан Ла Лу Стуб Чемби, Дан Ба Дуньер Дан, Мамун Джи Чута, Сава Стан Бунзг Ба, Лорджи Чен Ганчэ Кэрпо Ба, Пэджи Чэ Лабжин Дэн Штэн Хи Ба, Тапцу Лу Ше Ки Ба Дэн Ше По Ба, Рэнни Лу Тобдэн Дэн Джэр Бэр Торнэн Ше Ба Су, Пэшун Гэ Чэ Чи Дэн Ю Бирэ. Дэнэ Чунгу Кунчэн Дэн Ги, Чи Шэр Джэб Тэ Би, Нэн Гэ Гэ Сэн Чэн Ян. Ха Сэг Стэн Джи Шу Гэ Юн Ни Джэр Джи Ла, Гэндэл Хэ Чэн Тун Жэн Ю Ба Дэнэ, Джэ Кэб Чэн Чун Джэр Ла Мэ Нэ Дун Би, Тап Джи Чан Гэ Чэ Рэ. Чунха Шугни Чи Пэджи Чи Тапчи Тэнг Сэчи Ретэл Ла Хэнхун Чоги Ла Нэ Чиб Ням Ли Чи Чицил Са Мачил Бар Тор Тунга Тэнг Тэмэн Пэджи Ла Рамдэг Ши Дэ Чунха Шугни Чи Тапчи Ням Ли Дэнчил Мэ Бар Гэрм Сарва Шиг Тэлэ Ба Тэнг Чэмжи Сарва Ту Бар Гэндэл Тунги Ши Сунга Ли Ши Чинпин Гэ Нанчи Тэн Дун Чунха Шугни Чи Ням Ли Ла Лортэн Ермэл Нэнг Гэндэл Тунга Дэ Дякэмни Тэнг Дякэмни Чи Мамэн Чи Сави Кэмпэн Тэнг Тэнг Ю Шугни Чи Цунтун Сартул Пэджи Ла Гэндэл Тунга Дэнг Цунтун Чибча Чэлэгс Дэнгни Гэлэнцэм Гэлэвэй Чатог Цунтун Дэнг Шабши Цунтун Чи Лэнэм Сарва Чэсэн Шэба Нэкунг Дэрка Нямлэй Шэба Дя Чэр Дэнгни Цунэл Намчэн Дунчул Дэнг Лэгтэр Шэбар Чугнир Нэнг Гэндэл Тунга Панцэн Рэтэл Чэн Зэгчэн Ла Гэндэл Тунга Дэнг Тайпэр Дэтэн Намчэ Чэмэн Дэ Тунга Ячин Жолэм Чэнчэн Штабдэ Чэнчэ Чэцэл Чэмтэр Тунга Бисэр Туэнчил Нэхэг Сочунг Шэдэ, Чунгу Шугджи, Чэнзэн Хуанчур Дэн Мэтэб Рэгни Сугджи Лэгцэл Нямчул Шэнэ, Хасэг Стэнчэ Чэнзэн Чэнчэ Цэджир Ла Рамдэг Шэнду Юла. Чунхэ Рэгни Бэрэ Лу Лэгбур Рэмна Лобсу Дэн Цанцэл, Манчи, Чуэтэн, Лэцэл, Нянчур Сугджи Нямли Ла Хэгямни, Мэрэвни Мэрэвар Чэн Затэн Мэнжи Чэртэн Дэтунги. Чунгу Шугджи Хасэг Стэнчугдэн Нямдэ Гула Шэвэ Чэнгу Чэнбу Жэ Лэглэн Старэнэ, Нямжил Дэцуг Дэнг, Шэнхэй Нямли Занзэг, Чунгу Дэнг Эхайя Гуэмэй Дэнсул Суг, Шугмэнг Дэнсул Нэнг Дэ Тэнчур Дэнг Жугндэг Шэ Хэ Чэр Дэнгни, Тэмун Гэ Гэлчэ Чэнг Нюм Чэнг Дэн Сунг Чунг Шэн Дэ Ю Чэ Сунг Парэ. Тока Ефэй Дэн Дэн. Сарту Чэ Суэн Хэ Дэн Бэ Чунг Чэр Шэнхэй Рэ Замлэн Гэ Мэтаб Рэгни Цуг Чэн Ла Шэг Тэ Пэр Нарэн Ха Чэнг Гау Шунг. Чунгу Кунчан Дэнг Гуэнни Нэ Лу Я Дэнг Нга Куру Вэр Чу Сэм Кулу Вэ Дэмжил Шэ Ва Дэнг. 主席习近平的亲生单兵过去了过 中国人咱们能给多能学比 配置着政治图本,对不起了希望人 哈斯克斯坦及中国等哈斯克斯坦瓦的建筑瓦的哈斯克斯坦及深圳的卡数和作入之内 中国等严重的数用着他及如果定着本 而建起了没本的很能着的人 哈斯克斯坦说及中国数等两的主席习近平的数你建筑瓦 配置动的过的三七的改成短去了下节用死他把人了 中国是个灯托人中，咱们是不是？

0: Dōma, re manju ya, sōpchi kasi ga di jirā.
1: Tērāng tāmoshi, ōlgōchū na māruwe nōmar ka, ōlgōmar cēsukka nyendā inarī.
2: ōlgōmar chārcī anī sādōm, ōlgōshīng chārcī njōvar sōm.
0: Ya, tā lōpchī chūsōng narī. Dōma, re ma yuñ jūrī.
1: Tērāng tāmoshi, dāna nyōchū lāntak me nōga sōna chōna mārī. Nyōchū lāntak Вденчик жирца иннари.
2: Джамчил джилым хсасун шел. Вденчик хиша семса зун.
1: Пшипа сунчуб шепр, на цу нгэчу шэжин юл.
3: Гунгу омилын пэгий тэфца цуби, пшипна джизэв ядан нямдилги, Пшипры тэкэр дэн, пшипры хсиэхчун сэпры мбохгэл пшэл.
1: Пшипа, сунгчуб шэпры цангма юэпи, сэшгэн алани чи пшэтэр.

0: 야
1: 쟁구 등능 건강제 하리 드리야 로라 냥 드니
0: 야 로 냥 신 데르 제와 아마
1: 건르지 지사우셔 고자
0: 알로라 알로
1: 알로 드니
0: 냥
1: 냥 드니
0: 신바
1: 신바 드니
0: 제와
1: 건르지
0: Tserwa.
1: Tserwa, tani?
0: Kama.
1: Kama. Ari, tui ngawi na ka lo, nyang, chimba, kama, tserwa, tani ngawi ramo. Ari la?
0: Ari,
1: ari. Yari. Ya, tani, tawa, ngawi mo re la, chin tanji ka tawa re la.
0: Ari.
1: Chin tanji ka tawa, ta ka ra. Tri nam na ka ma ya, tri sa la. Arangji na ka misil sinzin, sinzin sa khil tayo ka ganggang ra. Арандий Яковна амгсэл сэнзэн сакэл тэг гангэнш
0: амгсэл сэнзэн сакэл
1: ахига
0: чанга амгсэл сакэри
1: гонзи
0: чанга
1: шангэн
0: чангэн
1: я тэмэни
0: сэнзэндэ амгсэлдэ
1: амгсэл сэнзэн сакэл
0: ओ संगम संगम मुगि आता है संगम अमुक सिस्टम की फैक्टर चीज
1: तनी
0: ठी ठी ओमन
1: ओमन
0: ओमन ओमन इंजर गो
1: ओमन
0: हाँ
1: अरे तनी संगम का ओमन ही कहाँ रहा
0: संगम फैक्टर
1: чи чигдгэ цаагванам натэрдэ.
0: Тааг нь цааг нь тан дэм жи конгэ.
1: Ри ри ри. Ри ри шангара омини гари.
0: Ила зумара тэнян дэм экхад гэ.
1: Ри ри ри шангара омини гари. Ранжи на мэсэсэн зэн сакэл гэнийо гэдэ шангара омини гари го.
0: Ой
1: я. Оли я та та чиг кун ни чэ тан нога гавцгта охиг. Тэ хи сона чо шарга ан дон гоб гэ го га.
0: Оли. Жэр гэ та чихос.
1: Pa yungu chanzigar go na yu, maa sungsuk chanzigar kem na yu, maa yorgu chanzigar nam na yu, chakil.
0: Matigara, matig ingara.
1: Matig.
0: Ole.
1: Matig zana, kendog juin, rinpoche gara matig in.
0: Ole, rinpoche matig inja mara.
1: Inja ara ya. Ta chigi injar, matig. Pa yungu chanzigar go na yu, maa sungsuk chanzigar kem na yu, wan yorgu chanzigar nam na yu, zana matig inda chazga injar.
0: Шагатай чай зэрга чихуэлэн гэдэн ба дарб чихуэ дата маашни маашни я.
1: Па юнгу жанзгэр гуэ на ю. Маав сунсуг жанзгэ кем на ю.
0: Ари.
1: Уэн жоргу жанзгэ гнам на ю. Ахига.
0: Уэн жоргу жанзгэ гнам на ю.

0: ལག་ཏར་ཞེ་པ་དང་ཅེ་ཅུ་རུ་ཅི་ཅིང་པིན་ཅེ་ཉེ་ཏི་ཅེ་ཁོང་ཤལ་ག་ཅིན་དང་ཛབ་ཏུམ་ག་ཅིན་གར་གོང་དུན་དང་ཅོང་ཡང་ཆབ་སུ་ཅི་གར་ཅིན་ཚོ་གར་གོང་དུན་ཅེ་ཅུ་གདང་ལོབ་ཅུང་ཞེ་ཤང་ཅིན་མང་ཅིན་ཅེན་ལུན་ལྷན་ཁང་གི་དང་ཅུ་ཅུ་ཅེ་ཅུ་རིན་ཇོན་པ་ཡང་ཕན་ཅུན་ཅེ་ཚོན་དར་གོང་ཅིན་ཞེ་ཉ་ཁོ་ནང་པ་དེ་ཅ རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
1: ཡ ཚེ དང གི ཉན ཁན ན པ ཆེན ན པ དེ མོས ན ཆེ ཚེ དེ ཏར ཚོར ཧུན ར ཇང ཏོག ཉན ཁན ཁན ཨོར ཁལ ལོ ནོང ཁན གི ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཟན པ ར ཟོམ དུག པ དམ ན ཅབ ཡིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ཉི གི གོ ར ཚན པ དོང ཡན ཇོ ཁེ ཤི བ ཚན པ ཉི བ ཅ shunik jo terang ge chamba tongo jo khe shib ge chamba ni nang shi ju yir
0: jul hui che ma chung sim la cham chil cha dang ran pa yi jul hui ge shib
1: ri nian kana ba tena terang ge jo khe shib ge chamba ni nang ta tang ke bu chu sacha kantang kangay na lukur ta wanjik ka sakil soso na taa jik khtama ka lungkur tang ril da tangi tondak chema chungsim shungu na khtami lungkur nyotsum ka shogni jachir wanjik mangchok ka khepan dala jik nootse tepko na ndamu ka tondak jire nire nangsil mandrawa shungu ni jimtsin tari di shiang ka datang ka lechin di nanga adam chongin shangchin thoro mamang chamkang ka chankhun rikhtin jil da tangi taa khtami lungkur nyotsum ka shogni dan dala kargi jachim ka khtambib gantag yoni na yang na ndi shogni dani jachi rongzhog mangchuk kar jima ata kankang zaga nyam jokgo ka dekhoni ka chu kabda zaga chuel yaa chankhun rikhtin chob demu ina
2: demu demu gondzim ba chob demu
1: demu ina dena na ata terang ka chokho yeshib ka chamba ndi na nga ata chu tangshkib ka chu khtama ka lungkur nyotsum ndi khorn dani ta chi ka chokho yere tang vril da tangi kasa gobdi ka ngani jachi rongzhog mangchuk khtama lungkur nyotsum da ka shogni rangji kum riyo kub jachim nang khtambib serji yang na ndi shogn dani jachi rongzhog mangchuk rang rang ka khepin songshchib ra ndi shogn dani nyam jokgo sa kang tgz goni na ti korni khabda zgi na
2: hari ta chokhi chum jina khir gen da musir ta cha hin jina ka gormu ut samji jeng ga lang khur zgi ta ne ta rang ga chimtsin ga khwa du ti li u ti kaps ta gormu mandang no ga jin sang ga ta rang ga lang khur da khund ta ka nga khang ta ma bji ga de tang ta nga khang ne gormu ut junga ta mu zgi chis gormu chin u gob jine ya ta ka ga cha hi ga rang ga lang khur nd gormu ut ch tham ba de tang ka tom je du ti ka shir chung shi tang ne ta musir ta lang khur shira zung nu gob jine ta lu chi ta mu zung gormu gob jine ta cha hi ga ta nga khang ne chin u gob mu nd ga chi yang ka long sung sig long sung sig ra om chang ta cha hi ga ta nga khang ra kha ni ga ta ka che na chu yang na ti che ga ta ra gob mu du gong de shira ma shin sig ten u jun sang ga ta nga khang ga ata khang yi war ga chi nga kam ja na chu ga na ta mi kam ja na chu ga da ta ka ga ji chol de tang ata ma mang tham khang ka ta shi shi tang sig ta ta shi shi ku ti ka ps ata tom je da tom ji na ta chi tang ga lang khor da du ti rang ga ni ni ne me tsa ga lu chi ga zam na yang rang ga ka kor yu ku ye na ra ta lang khor de zong khan ba ja hi ge ti ta de ta lang khor ta mri ji ge de tang chi nu go mon de ta shi ra nga kha ma chu nu ge jin chang ge ma mang tham khang ge ya ata ja tham ge tan kha ge ta ra ata tom ji ge lig ni ta lang khon du de shi ra lang tang sa lang ne me tsa ge tham zam pap chung shi de tang ata pap chung shi nu ge yong gun de yang ta ge de ata nga kha shi ne de tang volum du de ja tang ni ta mu sik ta kong ge jo tom de zo tom ji na ti jin de ata ma mang tham khang ge ta mi lang khor nyu chung tang ja yo nu ge ata jotong gu choni zge zge chi khge chamchum rang jin da na khunchum rang jin yonu ge tamu ge ka jokhi sir
0: thombi ya wang shi guo sa me
3: shi ge bi er jing wo zong sa me
0: zan bi hua keng tian sa me
3: a ma mi shi wa xie sa me
4: chang li jin den de ma chang ma dam nim yin
1: hare cham khon ti dang na shuni ta kung ge jo khen da tang rel da tang ta ta mi long kur se kun da dong mi chamuz ge ni na 대진도 흐담이 롱크르 뇨총그 탄다니 다랑지그 그르김 류르 자청그 니튼다니 야치롱롱 마초커지마 냠죽라 돈니 고사 칸덕즈고니나 티코르타니 추 카다즈기나
2: 테이나 아다슈니 조힌데 톰 잘란드가 따티 짐트 흐담이 롱크르드고디 뇨총셰고디 갑스 아다 자침싱이 테니 돔덕 칸덕자 냠죽셰고 아 디코네크 카다자 통통스 기추이 아 동외나 아 첨모즈 그냥 아 담이랑 코스크 뜻도고디 사우즈 기추 아친 같이 데인타나 담이랑 코스크 군은 두 톰지나 아다 쳇땅게 알랑코르 쳇덕 본데게 아 마즈 젠스크나 야나 아나캉라 속바니 아 고르무도고디 치주 그 쳇라 아다 아랑가 알랑코르도 군데 아다 하라 담르 쳇도 군데 도모즈 그냥 담이랑 코스크 아다 알랑코르도 군데 담르는 죽고 누구 그게 니와도 야나데 아무게 스토인 동지나 아다 고르무 친캠바게 디체 그때라 아다시라 고르모도고디 초주 다도고도 그냥 간송시고네 아까 담스크 다 동무스 다크가 냐모 인토지나 다치스탕가 다마르지고는 갈랑코르 드드군데 자팀징이 테니 뇨송시나 총문코크 아다 디코네 카르츠므시나 다치스탕가 랑코르지나 크게 셔송시나 총문다야나 뇨송시나 총문가 차지스두드 알랑코르 종캠바 크게 다랑코르치 다흥 요멜 아데드코테 아르글 요크 다드군데 공가 조톰드탕 잘시나 다 자히 크게 아고르무치 주 쳇트 다른 거랑 코르드 드군데 안가캉 다음으로 접등스 다음으로 접등스 엄청 너가 갑스 알랑코르치 대근데 안가르짐트 그 다시 크게 간다시 너가 갑스 안가캉라 알랑코르드 다음에 양 참아토 아다 알랑코르드가 대근맥 대노짐생가 다히가 다음에 알랑코르드 맞다 고초셔진다 양나 아마 비젠라 셔총셔진다 너가 그 차도고데 다시 크게 간가 대노짐생가 단데오 자침치탄 캐터나 다음에 알랑코르드 군데 접등가 그 뉴총도데 신나 축 엄청 다른 그 냠죽즈요노 Shirtungshina chukkara, shirtungshinu ga vjiniyang, ta lankur gtanga tama ga nganchin tukdi ngarzin ta yoni ka tamuzgir, ta nyamukh. Zimba mo yindongjina, tami lankur dukudi ka nina nyankachiz guk, ta konyang ka katazga rakzamdashina. Da Zhonghua mamang chintum jekil mangtum chumzhung ga domtsum zhijara chik ta tanka tana, ta chirtunga tamir jigonu ga lankur dukudi ata gormu shimni nini mitsak ta haringa gorda dung diyan ichimzig gor yonara. Gedi, та алангкор зунхэмба кэргэ та алангкор дугди тамир вжих дэтэн чинүгэ гормуй наач волом дугди ди хтарт ширахтар матна та нгэкэн наач гяна мэ гэрц хо та волом чэ дэг бундэг та тамаг гэнча дугди волшэ дэтэн арангэ нинүг алангкор дугди шира лангта наач дэн үжин цанг ата конго чотум дэг чонэ тахиг та алангкор тамир вжих дэтэн чинүгэ гормунд ди хтарт та шира матнуг үжин цанг та нгэкэн гэ мамэн чанкан атгшэши тани мамэн чамкан гэ тахира нгэкэн кэни варг та чинэ ганжайна чук яна хтами ганжан дэт хуз жирзун дэтэн атан дэл жатым гэ танкэ гэтэра домжиг ра тахилгны нинуг тами ялан курдун дик шира алан танс алан нэм цэг чанзам папсумши а чанзам папсумши дэтэн томнуг юнгун дэ такэрт нгэкэн авшим дэтэн кэ вэлэм дук дик жашэ тэшин дэгэн тэмэскэр тэн үжин цэнгэ тан дорна арын гэ нинуг хтами ялан курдун дэг дэгэн нюнкэн багылгт кэ юнгмэн дук дэ шту алангкор зунхэн баг кэргэтхэг гэдэ алангкор зунхэн баг ди хтарт ата алангкор дук дэ тамэр вжих дэ дэн чинүг гормо дук дэ шира чосуна та чертэнгэ тами алангкор дэг дэгэн дук дэ ата нюнхэн багылгт к тонтэк омчэн та дил дук дэ дэн гэдэ та алангкор зунхэн баг ди хтарт та алангкор дук дэ тамэр вжих дэ дэн чинүг гормо дук дэ шира тар матна та мэгэр нач хэна ангэкэн ла сух баг волом чэ дэг бог тама гэ гэмча дук дэ волчэ дэ дэн атами лангкордгуди шира чэрсумачхны к тамусгэр тэ томтэн самбам гонн томш тани жамо томжина ата чэртэн гэжна та анга кэнла сухба ата вэлэмчэ дэхүг тама гэгэн чадхгуди вэлчэ дэтэн та арынгэн инуг атами лангкордгуди шира чэрсуна та атами лангкор нюнхэн ба кэргэ ата арынгэн чэ томтэн кэгэн гуди чэхэсм чушэк гу дэконик жонсэзгэшэна та дэзу томжина чэртэн гэ жотум ририг аниц манжана атами лангкор нюнхэн ба кэргэ та томтэмчи кэгэн гэсм чушэтэн манжаг манжагра ончэн та гонго чотум датабуз тунив шежина домжиг ата алангкор зунхэмба жахид гуди зайдэтэн ата аранг тами алангкор нюшэл ашнуг гормод гуди ширалах гэнэ гэжү атан дали ка тавжамыз мек мэни мэсэк тарун ян казону чэн гэти алангкор зунхэмба жахи кэргэ гормод гуди ширахтар жи мэтэнэ алангкор нюшэл ашнуг гормонд ян шира томэн кэсавуз мэхих дэну жинсэнг ата жаши ронжон монцук ди жинг цуаг чони ата алангкор нюути кавс та тамир жигону алангкорн дэг та арынкун дива чангшин дэд хотэ матар дэтэн алангкорн юути кавсэн тами алангкорн дэг та арынкун дива чангшин дэд хотэ матя дэтэн та алангкорн юути кавсэн та арынг нёвэн алангкор дэд хотэ а тами алангкор иммен тан тэни алангкор зунхэн бан дэгэн а так ти хтарт булым дэг хотэ ширан жат камтк дэд хотэ жилмсэ узгэшэ гүнэ мцэк ганжаг нантэн Кэдди тамыр жыппи ланкор дозу томжина таң кыңла сукпа улым чет хуга хшира чарсуна ланкор цонкен ба кырги ата жатым чин жигди чиндазы кырч та духутян саузыктан кэчэжу хачынга качэри
0: чымхун зангпу нэкэр гомпэрли чымиг хсэр чэн имжэ тумыр да жатым молунжэ
1: Рейтинг фондейдана ата кунгэ жохэшип гэнэнгэ тамилын курунда кэргэньё цумэна чугум мачуг андалах гэнэ дина ата чатым гэнэ там гэнтэг зёнэна дячи монцукэ жини та тама гэнэ курунда ньё цумэ кунэ каптуг нэм жугу са гэнтэг зёнэна дикэни кадайнэ дина тэрэнгэ цамбани мэ пятым лонжэ гэнэнгэ нандэнэ дэжи зугуну та тэн хумма гэ лэцэн гэнэнгэ цолу өргэнэ чун кэлэ гэнэ зон мамэн чэм кэнгэ чэм кэн цэнэ дэ мажил дэ тэн мэ чуян нэмдэл дончин шунжи гэ та толдэг пансэн гэн гэн чэ гэни лэцэн зэ дэва дина ян нян кэн мэн юаз гэн дэмэ гэ джаваз гэ ка та хэн жу гэна рэнг нян тук гэ лэн кэр дэ дэгэн дэ мэ гэн ба яри мэ гэн ба тэ кэр сэн гэн дэмдэл дончин шун дана та лэн кэр дэ кэ гомэ гэ гэн чэн кэр гэн нэ мэр гэн нэ сэ дэ лэ дэ кэр нэ чу ка дэз гэна
2: Рэрэн гүзэн ба танд чиртэн гэ Чунхамын мөн чинтэм жэк мөнтөм чэмжүн гэ донцэм чиктэн нижара агваг танкэтэна та чиртэн гэ ланкур чидэх бүгэн дэд хутэн ганчэ кэрмэгүх энара а та чиртэн гэ ланкур дэд хуг арын гэ ланкур дэд хутэм жэна аёгут их капс а та ца аён кэм ба кэргэ та лэгтэг мэнэ жанра яна чон тон жанра яна кэргэ ша нар масун би шипаз гэнэ жанра дэмү гэ нэтон дэд хутэ ёпа хижимтэ дарун а та мэ жэна ланкур ярдэ тэн дэндэ том чэн дэд хутэ шонтэна Танда тав сонжна чиртэнгэ алангурчдаг бүгэн чим цавчин ганчэ нийчэнэ кэргүнэ катамыс
1: Дэтэм фондедана тага ниямау лонкур докуг лонкур кори ламна жогурнэ капс лонкур нагада ламжу аз чэли сонгэ ламжу аз чэли сонгэ та лакмни тахта малган дэмдэл дорчин чончон зэ шонгэ дали тан динэнгэ ламжу а да докунди мишчун зэ хогдонс дина тан ди капс калуан дэг ламжу ан ди мишчун хогнунди нган кэргүнэ намргүнэ ти корни чукав дазгина
2: арерин гузан ба тан дэг капс калуа ген ган тэ кэргүмэнт зу тан дэмдэ томчин гэ шунчим чэзг тэ дух тэ тавх дэн шу ани ни сена шук шу тонгойн тонжина гэлти ата калуа гэ так гэ жимдэн ан ялан кор корн дүти капс авжик калан кор нач куна алан кор жэнтэ гэ ня мавжи гэ тэн ата касна калуа гэ алан кор дух тэ жигжин ама яна донжина ма тэму ши лэ тэн дэн томчин дух тэ шун тонна дэг капс ата томчин гэ жингри цэнма ата к гэ алан кор жэнтэ тавжикалан корнач куяна ацкалан корнач ку а кэтэг кэрку тэнүжимцэнгэ атан дэ капса арынгалан кор нэнг ламжу андала ата мали димтэнгнач куяна жену динчих ата гэнронсга кэ ночим зиона атан дэ цэнма ата кэ парова гэнган кэгуна кэтэмсгэш тэшо томомш шуга ниба мо инжина кало арынг ням мавжига тэтэн ата нэнгэлэн корнач куяна ацкалан кор дугуди хара дунтунн тэмүзгина дэ капса джинтэг томчин гэ шунчин дугуди ата кало арынэтэн жава тамсыз гэну жимцэнгэ та тухама мочин тэмжэк мантум тэмжүнг дэл тэнкэтэна та кало вагэ чэртэнгэ ланжуан дэг ата кэ мэлэ мэчэна шукэна а джинно дугуди гэ кичэ хоржинама тэмүг томчин чэдэ шунрун тэ дугутэн гэн кэр гуг гэн кэр гугэр омчин ата аланкор когуц гэрс кало вагэ кэргэ лэгтэг мэчэн дэ яна чан тун ёчэн дэ яна кэргэ цэдэн гэн жухсэл гаун дэ тэмүг ноцэр чэмбудгуди мэрадэтан ата калуа кэргэ ата кэлэгтэйн ёк чаян тун мэк тэмэцэк алэнхор гэ ан жухсэр тумжинаян кэ цатэн рэмбарэ ата нэ мэцэк кэ хсам жинт та кэн джинтэ тэрчэ зуй кэ тэгэ самду умдэхэн мэк дэмүг ани сэг гони та чэртэн гэ калуа гэ чэмцэн жагун гэ ганцэ дугуди а жэньюра кэ жэньюн дугуди тэгэ начхми кэ тэмэсгэш
1: Арей чамхун тэвжинта джава хсамба инжина та лонкур корджу гэ лэгтэг мэла дэтэн гэ лонкур корна яна дэла чамчим жигмжи зина чуку яна чамчин ганчы гангдазын кэргонна дэхкурни чук хабдазгина
2: Арей рэнгунзан ба танда чиртан гэ чунха мамон чэнтэм зэкэв а дуалым джамжа дэнчэг чатым гэ донсам гэчи гогэва гэ танкэртэна та чиртан гэ дэ лонкур корвала нипэрта лэгтэг лэнгунтэш Кэти лэгтэг малан дэтэн лонкур корна дэ таву цумжина чиртан гэ тэмгэлч шачуусгэш та тэмгэч шашун дэла чиртэнгэ та дэмдэ дутэн бэр икхэ та гормо нижаг янжа хтунжи мэнгэ нэчэ духэ дэжэнэ мэцэкэ та нэ жунгаг мэнгэ гхэнэрэн хэшина чук та чиртэнгэ кэ тэмсгэн та
1: арэ чамхэн дэ нам жигмтэр а чондэ нэ дэжэз гомно ар гомо чан тон баз хэн жуг дина торгун на руу чан тон жэрэ дэра лон курма курзэ дэ дэ тэнгэ шини ма та сангин на руу лон кур корна дэ чамгэ дэ нэ нэ мэ нэ нэ дэ кун дэ нэ чук хадазгина
5: Ritatani Gungmu Chang Tungnu Gavjini, Ata Shimyun Nangmur, Alankwar Kwerna, Tadukuti Tengar Yimanti, Su, Ata Kaluwa Gha Kakandangata Chinggan Yitzil, Mbedukuti Arghli Uk. 다도디언 다 동화만 진틈 제크 니툼 자툼당 더니 안덴드 딘적 자툼 따틀라 스파즈 자툼는 데로 땡케스터나 아다케티 칼로와즈 다 특근능급 층근디 텐드

0: Kusana Moksin of Gono, Kanaman Tun of Gono, Kainer Dinina, Tanner Luxemlim, Chili Yonoga, Marcher Samson in the race, Shooting Omainery, Hatan Ukainery, or Jotan Nobainery. Does the Kundatai Johnson in Nara, nor Rangayoti, nor in Nonia Malana, nor Xana Koti, Nangustolan Sansona, Ta Chamore. Dear Tangde, Chenabag of some of Jackson Genius Tangayu, Ole, Lustinia Kastana Kokayu. Арасам цона зун ин тун живэмню шанкагатана тун ин тир живэмню арагливай мандап дилан дап чгиемню арасам тэгэ чалга аркораемню нюнна ина шагя эчон цона мэрхихин тун ковагэн гон мэг цани цана дэрэла тэ тана эчи цасага мэк чэтэн гмэк олэн гон мэзгина зэзэ хонда та арын тун чэнура чаттам фукайну нэгчи хигони жим цэндэм орэсам гёс Ya, you and the Yena, Naranga Tony on the Inara, check it to undercate it and a churn girl general six some ratan release some day, Doctor Yaka, you say, not getting Isra Linda Hedjakia. Oh, yeah, Runga Tinchinka Pama Nigan Tony on the Inara, Domuzi Dali, Runge, Rishan Koranda, Olive Shani Datani, Manakshamila, you go to Nanga, Nastatanatani, the Gimel Achivin to Tarang Italy, a Tom Sergeant to Riacha Italy, Ratang with the Tony Terry Italy, Tomakos Ganami Chali Italy, Tanra Lissam Data, Ragonas Gamarani, Sermatuka, Sermurunga Samgaya. Those are the Tatinchenga Hamaniga, Emily in the Samgaya, the Hanchikalaka, and you will be Tinacho, over Tatilinacho, Kanton Kalina, Oya, the Suri Dalini, Sayz Ulla Trugo Samgayu, Sayz or Trugo Samgayu. You on the Yena, Chenambaz on Tonara Terran, mean the Tirantin of Michiachis on the Yin, Ajima Macarun Tiachikunayin, the Hanchikalakani, Nitang Yurang Magnadini, Larang Mar Tardinaga, Mangashi, me. Mangashan nam tu yon amara, when you are gana, rivy on amara, Tintan, some in the yin, Chanta rivy in the yin, Jinter, Ole, Shantamagirgan number, two Italian, that shake of Tamchipanam button, Tani Sekotip Chagamanayun, Tani Dam Tartin Dam, Sansgan Zimbanam bagger, Simonim Tilkum Makerson, Norumanim and Zamba Lagerson, Mola Tay Drakiko, Shila Yanka Drakiko, Sila Chichi Drakiko, Pensum Suki, Skavatan, then be Drakiko.
1: Also, Tanya Tirang Razgan Sony Sona in Naksim Tonya Margoni Hari, Taunan Tomusayar Jay, Ridden Kendro Stellaro, Yuskam De Tokarik Kangarzon, Sankarmon, Dragshendan Bansomi, Ta Jerton Yazu Kerkani, Tatarman Drag Tamshil Bansomi, Jarang Tong Gomani, Turan Kerchen Drag Tombat in Tumonondi, Tuman Sandra Razanta, Nanya Tirang Razgan Sony Jujina. Атанга генерашын мунбаш кызгыёно, натыгырашы кирчеп кызгыёно, нашакиш кызгыёно, натаса дизиз кызгыёно. Дондон зин басанга кыгынам чыгыратив жали дали, хсондор жи такын дали дали, хтамге хүзди далинга капшын кызгышата, данден узи далинга бенжирсин ёк. Тачазгыре зинна яна генер сихсымга, көхихчо хинди лаканы ки асана ши дола, умтыгына ши дола, гараңа ши дола, марава ши дола. Chisaka Banyaga Tazgishuadola, Doromoniga Muzikoladola, Jitan Mandrika Tama Dola, Tam the Mandrika Zuana Dola, Zonda Mandrika Huya Tonar Dola, Huzi Dali, Tandaning Akumko and Gozor Kaganata di Yota, Citroan Jampanga Sorta di Yota. Yena Yenangitan Achenamba, the Nisha or Yawton give Dali, Shaskalaman Denz give Dali, Akotamachi Dali, Makotamani Dali. Tajan Sikhum Kokichoki Zekonu Distani. Tangaran and Gangina, she's a Kangu Shali, the Chirtika Kazu Karnayana, General Sekonunda, Jitin Danya Kitana, within Tiendo Sesuna, where Giasekonura, Norsekon, Sisekonara, Lonchin Nosekonunda Zunda, Tanginanda, or Giran Chinka Sertigino, the family of Jinga Nordigino, then Zamish Sheko Tirtigino, their Jacobs in our Jamzigono, Chim Sandi in the Hindusigono. Drukwaad gyi nar jenur zgo no, rungwaad gyi naf shangsaad gyi no, satan kyaan zgi yin na, tag tanchoaar zgo na zgi yin na, tag yinji na sintonri zgo na zgi yin na, jenur sikhsum zeko no, de mamdillad zgo na zgi yin no, de mafiskaacha kheri re la, de mardong rumumbari re la, aglo aqsa re la, ranglo rangsa re la, si jijim sintari. Yin na yin na, te rang huijig na nga rang drukwaad gyi nin son na son na yin na, Олен гонгчон де метаган до айна чок тан ди серки селете хардан кын йона йок рама куче се норм дөнөр йна чок де рама сум чесе хардан кын йона йок таркын багда санге церкери на чок вакачын жом чешон кын йона йок он дамо ди тана дуқа се кон он дерген ро лоч чесе кон он зоми йона ди нара там ка кара су идали дух чок пагар го дергон идали ши ча чаган го ловда идали та Young Zuka can give Dali, the go cardio can sona, shirt I can you got yes as grilla, no.

이나년 사즈 어리 전에 호숨 전화 전화 당 집으라 생각 통화 호나 특즈 집으라 오야 따뜻하게 흔한 줄 내려다리 고나르게 내려다리 너무게 이제 나한 코날 얼음 통이니 뜻은 코날 흙 통이나 지이나 더지면 나생 그렇게 보이나 어리 다 있는 말이 더지면 이 포대 통 있나리 있는 말이 허지세 코노 신을 놓치세 코노 더고나 지노 더마스카 차커리 어리 더마도 얼음 버리려라 아글로 악사리라 랑로랑 사리라 Дачазгаре зинна яна ардисеконунда дэнэрсихсэм секунунда олэхчишинанда ингина тамзаймикхтэрнэрзинэре чун машина дэнгина цангугоамунэрзинэре нанястизэкэвшэджонэри дасэрэзэкэкэрджонэри такатикаркучинмара оя тивсэртана дэнэрлончисеконунда ингина такухиго нукчохиго нурджэмсэнгэртанэшанэ нонангандукадгамсонинджожина Олечанхитаунсеркисаллиенунде индина тагаярсмаиндинарцангусагэнджигонэри гэнсмандиастартангусагэнджигонэри олендэрсэсмаиндинаркёнэригонэри дэртонсмаиндинаорстэндэнэртахараранкардянчайно оргодинаранкасонмиинно лелонтарангкарджиинно оянтэиндина хтерчитамбэрэлэидали куртинманившигдоидали гэнсмаунтэнидали шинсмаарэджайсоннэртатэчотвэрэмэшинэджимсэндившэптанандэркёрагнюаисигонэрэсэджутэри ятемати тукэн рымодгамсон ниджодина хитара чама чамсонмэн я дутаралгым аллыг динмэн ин тахчимар гоуни чомар гоуни чинерчэнгэ гнёрэсонна тукэн рымозака чэмсонзакэн цортэн няну дарэр дизэкэрджан чаннэн гаянчэмзэкэн нобанэн дымафтика чахэрэрэла дэйэнджина сэрдэмэн рымэркэ кабин хана чхуну кэрлэми ожагэ хафэкам чонна чхуну тишэртэнан мунорсэконун дэйэн хэчэчэн инандымодиннэр та менэйэна цоагэ трокэл яджуну тэм цоагэ нымзэк чаджуну дэ цамишит назгрэла тихан чинь гаян кэрлэгсэ кону дэм сонин джоджин нандан сортин орын иидали нда кочин орчин орын юн иидали нда кагаси иидали нда джавка ки иидали нда лигавжин иидали нда чьорог нюра иин иидали ликарму шинкрио агатан иидали сачин бурачин кау агатан иидали сона янна олэн да ранга сим гарджин иину рангар гугун нум иину нда нда цами шихсэ тэрэла олэ джанр сихсэм сэ кону нда зом иидали нда вчан иидали нда гнюар иидали сона янна тавлин джина тандаглу Ordenazino simchenazino gorjagakan chimsigakanayona yenna onda chergan bayina chuku chungjon bayina chuku satangsazgina chihosayina mosayona ha akegan tangchenre maramosonum yonnar watsaw nyartub yonnar esijitari temase pirung adgam choni sonai nayon khitarak chik chummani nalam tara andamani yana oya tender gima ga chertub jigi jidali chajang jajang chojang gindina atagam pheka tarpe jigidali ओ तक्सेन तो निगर जे माजो तक्सेर खुसेर के ओन दरजी न दगी दाले त गयम हुम तो आ त ग चोग शंग का तो इन जे ना त सच न न फतेम चे कन ने दाले ओ या तन जो थन इन जे न जर क कन ने दाले इन जे न को खा इन जे न दिस चे क कन ने दाले ओ शंग सा तव जर न यो नि तन जो थन तव जे छम न यो न दिन न तफसी यो न सिम मर्चिन नि दरजे ओ न आलो मर्चिन नि आ ओ या

0: Aduma, Rimanjuya, Hotikas Gadijer.
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olgumer Tesukunenda in the Re.
2: Olgumer Charti, Anisa Dum. Olgum Charti in Dubersum.
0: Ya, Tadu Tusunere. Aduma, Rimayun Juri.
1: Serum Tamosi, Dana, Nyudu Lamp Menuga, Sunas Hunamari. Nyudu Lamp. Денжик жирса инэри.
2: Жимжила дилим хсэсуншил. Денжик хийша симсэзум.
1: Пшипа сунчуп шэпэр нга цун гэчу шэжин юл.
3: Дунгу омилэн пэйги тэвца цубэй. Пшипна дүгзэ обьядан нямжилги. Шипр тэкэртэн, шипр хэшчун шипр мбоккэлэпсэн.
1: Шипа сунчуб шипр цангма юэпэ сэшкэн алани чипшэтэн.

0: Dandorna, Ranga Nienu Tami Alankurn de Gadhan, Nyunkamba Lutte Kayumundu, Stu, Alankur Tunkamba Kirget Cook, Getty, Alankur Tunkamba, T. Tarte, at Alankur de Tamar Vigde Tanchino Gormud de Shira Chosuna, Tachetanga, Tami Alankurn de Gandunde, at a Nyunkamba Lutuk Tuntuk. Onchung Tatilia Dodetan, Getty, Talankur Tunkamba, T. Tarte, Talankur de Tamar Vigde Tanchino Gormud de Shira Matana. Магарнаш койна, ангакханлас хупаг волымчэдэх бүг, тамаг гамчадхуд вэлчэдэтэн, атами ланкурдхуд шира чэрсумач хуник тамусгэр. Тэ тонтэм самба мугнам тумш. Тэни жамо тумжина, атачэртэн гэжна, та ангакханлас хупа, ата волымчэдэх бүг, тамаг гамчадхуд вэлчэдэтэн, та рангэн инуг атами ланкурдхуд шира чэрсуна, та атами ланкур нюнхэн ба кэрг, ата рангэч тэмтэм кэгэнхуд чэхасмуч шэкү. Дэ коник чон сэзгэшэна. Тан дэзу тонжина чэртэн гэ жотум ририг нэц Манжана, Тами Ланкур Нюнхен ба Кырги, да Тамтамчи Кейган Сунчу Шиэтан, Манжаг, Манжаг ра, Ончин, да Гунгу Чотум, да Табузу Туни Шиэчина, Домжиг, да Ланкур Цунхен ба Джахид Гудиб Зайдэдан, да Аранга Тами Ланкур Нюшела Шинуг Гормуд Гудиб Ширал Хунжгжу. Тан Дали, к Тавжамзг Мэг. Мэнни Мэсэк, Дарун Янказу Нучин, Гэдди, Ланкур Цунхен ба Джахи Кырги, Гормуд Гудиб Ширал Тарджи Мэтанна, Ланкур Нюшела Шинуг Гормуд Гудиб Ширал Томаян, к Савузу Махих. Дэйну Джинсэнг, ата жаши ронжон монцхгэ ди джинг цуаг чони ата ланкурн юу ди кавс та тамыр жигон ланкурн дэг та аранкун дива чангшин дэд хотэ мата дэтэн ланкурн юу ди кавс ян тами ланкурн дэг та аранкун дива чангшин дэд хотэ матя дэтэн та ланкурн юу ди кавс ян та аранг нюу нуг ланкур дэд хотэ а тами ланкур имэн тан тэни ланкур цунхэн бан дэг ян ата к ди тарт булам дэд хотэ ширан жат камтк дэд хотэ жилм сяуз гэшэ гүнэ мцэк ганжа гэн тэн гэди Тамыр жиппи ланкурн дэзу тумжина, да ангакангла сухба волымчэд хуга, хшира чарсунна, ланкур цунхэн ба кэрги, да чатым чинжингри чиндазы кэрч. Да духутян, саузыгтан кэчэжу, хачанга качэнэрэ.
1: Чамхун зангпу нэкар гуампэрли, чамиг хсэрчэн имжэ тэнмэр дэг. Чатым улунжэ.
2: Рэйчэм хэндэйдэнэ, ада гунгэ жухэ шэбгэнэнэ, дамий лонгхурнда кэргэй нюцунгэй нэ чугу мэчугу, андалах мэнжгэдэнэ, ада бячэм гэнгэй нэх дамбэм гэнтэгэз гэвэнэй нэ, дячэй мэнцэгэ, жэнэй дах дамага лонгхурнда нюцунгэй гэнэх гэптэгэ, ням жугу са гэнтэгэз гэвэнэй нэ, дэх гэнэй кадай нэ, дэнэ тэрэнгэ, цэмбанэй бячэм лонжэг Лэцэнгэнэнэ, соло өргэрэн ашчон кэл гэнэн зонг мамэн чамкэнгэ чамкэн царангэр мэжэл дэдэнэ мэчу ян. Нэмдэл дончин шонжийгэ да долдэг панцэнгэн ганчэгэ корни лэцэнзгэ дэва. Дэйна, ян нянкэн манюн азгэн дэмүгэ джавазгэ ока. Да хуэнжгэ джина, рэнгэ нянтухгэ ланкур да догундэм нэ жэнба гаяри, нэ жэнба тэг кэрэ сунгэн дэмдэл дончин шонтанэ, да ланкуру дэгу ngomawg ganchin khar gwenna mar gwenna se jirla ni ko ni chu khabda zgina
0: re re ngu zamba dan da chertang g chungha mang chen tum je ka mang tum tum jung ka don chen chik tung ni jara agwa ga tan ke tana da chertang g lankur chi dag bo gen da dog den ganchin khar mugu enara a da chertang g lankur chi dag khug arang ga lankur dog tum me jena yo gu di kaps a da cha yon kem ba khir ge a da lagta man ni ran ya na chaw thon ni ran ya na khir ge sa nar ma sum bi sipaz ni ran Дамуга нетон гот ёпа хижимт дарун адам мэжэн аланко ярдэтэн дэндэ томчэн гот ёшонтэна тан дэта бу сонжна чэртэнгэ аланко чэдэг бугуян чэм цэвчин гантэ ничэнзэ кэргунэ кэтэмэс
2: бэ чэмхэн дэдана тага ниямау аланко дэкуга аланко кори ламна жогурнэ капс аланко нанга да ламжу аз чэли сонз ламжу аз чэли сонги да лапкни тахта малга дэмдэл дорчин чончон гшонги дали тан динэнгэ ламжуа Да тогонде мишчун зөхөдөнс тийна. Дан ди кафс калуан дэгэ ламжуан ди мишчун хогнунди нган кэргүнэ намргүнэ. Ти корни чу кавдазгина.
0: Нарэрэн гозан ба. Дан дэгэ кафс калуа гэнган тэ кэргүмэнтэс зу дан дэмдэ томчин гэ шунчим чэзгэр. Дэд хөтэ тавх. Дэн шуг ани нэ шэна шуг. Шуг тонгойн тонжина. Гэлти ата калуа гэ так гэ жимдэн ан ялан кор корн ди ути кафс. Авжик гэ лан корна шуг. Алан кор вэнтэг гэ ням мавжига дэтэн. Ата касна калуа гэ лан кор дэхэ жигжина ма яна донжина ма. Тэмө шилдэ тэн дэн томчин тэн дэп шонтэна. Дэгэ кафс ата томчин ин жингэ цэнма. Ата кэ алан кор вэнтэг та бжик лан корна шуг. Яна ацэп гэ лан корна шуг. Кэ тэг кэ кур. Тэн уджим цэнгэ ата дэгэ кафс арын гэ лан кор нэн гэ ламжу андала. Ата мэли дим тэн на шуг. Яна жинну динчэг ата гэнрунс гэ кэ ночим зиона. Ата дэ цэнма ата кэ парова гэн гэн кэ гун кэ тэмс гэ. Тэ шуг тон мэш. Шуг нэ ба мо инжина кало арын гэ ням мавжи гэ тэн. Ата нэнгэлэн корна шуг нэ цэкэлэн кор дугэ хара дун дун дэ мозгина дэгэ капс дэнтэ гэ томчэн гэ шунчэн дугэ ата калова нэтэн жава тамсэ зуэ нэ

0: Rito Panamba, Kunga, Tamsi Panigan Sonjinara, Tin Hamayana, Tinchi Mizi, Argun Yamayana, Uchin Mizi, Argo Rapti Sassi, Sen Tama Dabdai, Takua, Karsak Narsai, Kolon Hartaki Saiko, Titan Andrik, Sandum Girkin Abadun Sonjina, Kunga, Dansi Kwandaniga Senuga, Katangachita, Kumar Dansi Antar Samba, Rayambum Jan, the Andrik, Sandum Girkin Ambishanuga, Katangachita. Дэржи сандым гэргэн амби дансин атг замбаг ямбэм гянди шинүг гачан эна аргатан чан чон тигчи гэни аргатан чан чон тигдэн ти аргатан чан чон тигтиг өвжил аргатан чан чон тигни өвдэн аргатан чан чон тигсэм тигчири динэнг чин тои гачан аргатан чан чон тигдэн тигра чи гмави гачан аргатан чан чон тигтиг өвжил лангжи гэ жигти топкэр эна Argatan Tangchung, Tini Argari, Timdi, sir. Yasunin the Zik Sandum Girgin Ambag, Terang Dansi, Antar of Zawa, and Chu Jandi Senug Katangachita. The Zik Sandum Girgin Ambag, Dansi Antar of Zawa, and Chu Jandi Senug Katangana, Gatan Tangchung, Tiki of Jill, Argatan Tangchung, Tiki of Den, Argatan Tangchung, Tiki, Argatan Tangchung, Tini of Jill. Аргатан чангчунг тигсэм өвдэн чири. Динэнг чин тои гачан аргатан чангчунг тигтиг өвдэн да. Чи гамави гачан аргатан чангчунг тигтиг өвжил лангжи гэ жигтэй топкэрэ на аргатан чангчунг тигни өргаари гасанару.
1: Яр сэдэнчи санкананчи дэна кунэ нга цилхан чигдэн цунгэн чангчуг нянчэн кэнгдэн чунгунг цэйку зун дэн зунмэ мэн сэжун нигэ шцоджэб дэн цунгэн чангчуг нянчэн кэнг оркэл лунчэн дэн амдо нянчэн цунгэн оркэл чалэм чангчуг нянчэн кэнг цэйку зун эргэнэ лисэл якур чангчуг нянчэн чуй дэн цэйку зун эргэнэ кэнг чэчи ганджэб сэби шэба габэ тхмэ вочэ танхуэ дэнсин дэндэр кэб ngabi кэнг нэрдэн бадэ нямгэ рунёнг зэгнэр Tana Shamni Namba Soga, Lama Yangmu Dramatang, Kan Tsu Chin Chilangvi, Zivi Pilesini, Sergi Nyamu Shilasar Gunung.

0: Цормын уушгал лунчин.
1: Цормын уушгал лунчин.
0: Сарингэр нямжу.
2: Нягна ба чецоб де муйна. Деранов черсиче да вдамби ци чобжил данга. Ржарсиче да чгби ци ранга. Уорсиче да чгби ци вжаянла газапен ба яна. Шони тонди хсанжир нямрук ленсинче нантун га найди чгшала.
3: Си Цзиньпин не тонг не чг лун замлан га метабрикни цочен дан. Метабрикни гола шви чи чунг га торим чин цог чен горцим зай гур шиг бар масл жутун сонсен нан.
2: Си Цзиньпин чи теки зонгли ану тин лан ямшлаг нан.
3: Делени карчик нямтуб динзин шепи чунгу на жун жу ме лан тг дан. Шведин цэн сим чунг и дэн зум. Цормун сарбар рунгдаг ша чипи. Жу ме намчан тгчэ цунг да габ дэнба цу. Ушу чун чи хи цэг пэл.
2: Шанчин сэг жунг дан цу ик чигди лоб жунг дан. Очу лэгцэн пэ чи чи жу тун ча чин цу ба дан. Ло тун чуан чи гон зэн дан гдам ши лаг нан. Шуни нан тун ла шевда нярг нун.
3: Дадан бэй ци чивда нин чан хачур. Дякоб чи туши Си Цзиньпин Шанхэн замлэн джон сэкэн дэн. Нихтун нечэг лун замлэн гэ мэтабрэгни цугчэн дэн. Мэтабрэгни гола шэбэй чэчун гэ торим чэн цугчэ горсэм зайгур шэгбэр масэл жутэн сонсэнэн. Хуангпу цэнгун джамдэ балэв сарба чэр. Замлэн джон сэкэн дэ гэнчэн мэнбу лхэнтэн зум. Си Цзиньпин гэ цугшэг дякоб чи цунзэн дэн сэжун гэн горсу дячэ занзэг чэн гэн кэрва. Jakob Sosu Tizib Tsukbi Tsukhtsu Jidang Niamda Jantan Gepar Shun. Josem Kulwi Taimu Devji Chul Xi Jinpingi Kaapsheng La Ligdang Rani Zhengzhig Lintan Ji Gola Shibi Matabrigni Jishchung Malag Nzigi Shibi Jodun Songshan Na. Xi Jinpingi Tantun. Tengkib Nzamlanga Lujin Yerdug Njognir Ngang Pejin Yobadang Gur Sarwi Cancil Sarji Dang Tunli Poonjir Njognir Gi Togil Shun La. Gola shwi matabrigni jie lagzil sartulu de ngana mibi peji jie dikib silhebi. Gorkib hajang chenbu donchul shi yoba masil jishchunggan janlong layang chayo. Chilankuru jie samjig tonggur samzi mirig jistir dedang nyamni sheba dang zitib tabji chul shigdi adenjigla jistirin gansong shegi ba. Lagzil ji machi dang janlong shi zi jishchung jistir sheba wartag jechirin rodi Gampan jatir nguanjir sheba jidya dirib jatrabar mirigji taikir samjig mersdung tamishung. Zhongo shukji dina. Jakob Sosi ma zawarin zamba dang yarsun gejib jen dhi jinchungshini matabrigni di tamung darji la gandil tunga dang tamung denjig songchung shibi gilhi jen zhongkong gaichinshig dangirub shidi. Lagdang jenni zhengzhig lintin di gola shibi matabrigni jishung maalag nzigi barindol. Xi Jinping di tila samchir kagab zhidun bahdi. Tengpo, gwanjil nyamjil jinchung shini sartul pheji la gandak dungi. Chal gawi lorji rangzin di gorkab damzin shini tongkong gwanjil dang nyamli nyamchul la gandak dunga dang matabrigni di canzil sartul dang tunli pheji zhungnam gochu ji la shugyongni gandak dunga. Tengjur ngang sojin tunli dirgul rambur dang sartul tunli sorchung jarjil Zhongjir tunli ndanta gojig ji shidi, matabji rigni ji lirig natsuk tal niban dun tabar shigi. Niba, nyankin dhi jechigda dangni denjig dang cunzin tabar ngansung shigi. Matab rigni li shungwi nangji dang chenjunga nyanka natsuk la cantu tungchen sheba dang, jachim chamsul dang, lagzil dashib calin, nyanka huanda, chastin danglang ji jia malag nzigbar ganda dungwa. Денжиг жи цайта жердан дадунва. Гэндуй дэшчу ер дугсун жишіні мэтабрігні ла мэрг жи тугта варсам дэ цунзин ше табар нгансун шэгі. Мэтабрігні чабкунг сэ дякаб денжиг жи гудун дячар нерва дам рэнжи жи денжиг дэ дякаб жамбі денжиг жи тэнгдэн жугбі ше таб ла ням дэ моргул шэгі. Сэмба. Жилайын ням жи ла гэма дэнгні хуайюн панцин шэжирн зэнгер гэндал дунгі. Мирг юнгжа тамунга рэнтэн лахтэнэ мэтабрэгнэ жа рэнтэн штава чэнба дэн мэтабрэгнэ лэгцэл жаэдэ рэгнэ мэнжавэй вар жа жилун дэн зогум чэрэ дунга. Рэгнэ мэнжавэй вар жэрэй дэн шайзэрн зэнгэр гэндэ дунга чэ шэдэ рэнжэнэ жа нзэба нямчул шэбэ рэгнэ нанзум жа дэмжа шэг сорчун шэгэ. Жіпа. Семхүх жігіжіл дзі гаагх сайны гуэлла шуві жігчун тісан тахтунгі. Шуғмэн ранглин ума лагдар шэба дан, нямжа жэцух дзі нэба гайчын дуанфа шэба. Мэтав ргэнэ дзі пэджі табжі дан жігчун дзгэлэм лагцэл цайжы дзі дзі нжэтэл тэнжурла хэнхунба. Жячив дзі тэмэн штава юбі гуэлла шуві жігчун румжа ngamu ni dribar sheba ji shi di, nguantun ji lagzil di mirig chitsuk la dershil chintan ji gi. Gola shibi pejin rojin bi yakub ji nipan zikchin la khinhom bar rogrim sheba tang, zhengzhik ki waritag mebar sheba, jintil peji la gandil tunga ji shi ni, matab rigni chabkung si lorji ji zhengzhik manbi nangcil sarwa manjung ur shi gi. Xi Jinping gi nanji dandun. Dalu na zhunggu longi changgu zhunga wanggu zumbi lu yin. Dongye Changgu Zhongawi Changgu Ji Mangubi Luo Ngirang Zhonggu Huanjur Shizu Pei

0: ཚལ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟན ཁོར རི ཡབ ཟན མིག མར དང ཟན ཕར བ ཟན པན པ ཟན ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལོ ཅོབ ཅིལ ནི དེ ཚོ ལོ ཅོབ ཅིལ དང གར མ སམ ཅི བར ཟན ཁོར རི ཡབ ཟན དང ཟན དང ཟན ལྷག པ ཟན པ སམ ཅི ལ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཤ ཐུང ཅི ཡིན ལ ཟན མིག མར དང ཟན ཕར བ ཟན པན པ ཟན ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
1: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын ки шуолла сэрсэм ни
2: кэнчун сэрсэм
0: ти чулу жовжил дан карма сэмчэн ни ти чулу жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарин гэр чаштун шаджин ти чулу жовжил дан карма жэвчэн ни ти чулу чэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрв за пэмба чила ཁྱིན ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས དེ ཚོ ལ ཅར གི དང སྐར མ སུམ ཅན ནི དེ ཚོ ལ ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར ནང ཁྲིན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན